имел надеть зло, Жедон с мигри бувал. Корожица чиста права, всяк дън парней съм спал. Подпици рисо файне, улюбизни вейо все, Козара.